Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Кинолекторий «От хроники к будущему» прошел в Усть-Каменогорске. Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова. Муралы с национальным колоритом украшают Шымкент. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Усть-Каменогорск стал 10-м городом, где продолжился просветительский проект телерадиокомплекса «Президента. От хроники к будущему», передает «Казинформ». В течение 2 дней зрителям Усть-Каменогорска представили сразу несколько картин. «Человек с острова Кулалы», «Серд», «Тревел Казахстан» и «Куатта Серктес». Режиссеры и сценаристы рассказали, как создавались фильмы и ответили на вопросы гостей. «Мы хотели, чтобы документальное кино вышло за пределы фестиваля и специализированных показов. Эти фильмы рассказывают о людях, событиях и процессах, которые происходят сегодня в Казахстане. Мы видим, что повышается интерес к документальному кино среди молодежи», отметила старший редактор Центра документального кино телерадиокомплекса «Президента» Эльмира Ишмухаметова. После Усть-Каменогорска кинолектория продолжит маршрут по северо-востоку страны. Следующими городами станут Семей, Павлодар и Петропавловск. Напомним, республиканский кинолекторий «От хроники к будущему» проходит в рамках 30-летия ТРК «Президента». Проект уже побывал в Астане, Кызылорде, Туркестане, Шымкенте, Таразе, Актау, Атырау, Уральске и Актобе. Завершится 25 сентября в Алматы. Государственный академический театр танца Республики Казахстан будет носить имя своего основателя, выдающегося хореографа Булата Аюханова. Решение принято во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева. Имя Булата Аюханова неразрывно связано с становлением камерного балета в Казахстане. В 1967 году он создал молодой балет «Алматы», который стал первым коллективом такого формата в стране и получил признание далеко за ее пределами. Театр выступил в республиках Советского Союза, странах Европы и Скандинавии. На протяжении десятилетий коллектив развивал заложенные мастером художественные традиции. Постановки Булата Аюханова вошли в Золотой фонд отечественного хореографического искусства, а созданная им школа воспитала несколько поколений артистов. В преддверии 60-летнего юбилея, который коллектив отметит в 2027 году, театр продолжает сохранять и развивать творческое наследие своего основателя, сочетая лучшие традиции отечественной балетной школы с развитием классической, национальной, неоклассической и современной хореографии. В Шымкенте все больше фасадов многоэтажных домов украшают муралы с национальным колоритом и глубоким смыслом. На фасадах многоэтажек появляются композиции, посвященные семье, культуре и истории Казахстана. По словам жителей, такие работы делают улицы ярче и придают городу особую атмосферу. По словам специалистов, жители все чаще просят украсить художественными росписями фасады своих домов. До конца года в Шымкенте планируют оформить около 50 многоэтажек, сообщает 24KZ. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 707-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Территория классики.
3: Классик радиосының.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Аланхабара.
3: Эфирде классика Аланхабар жалғастырады.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Альт. Струнный смычковый инструмент с особым тембром звучания, глуховатым, но мягким и выразительным. Историю альта можно назвать драматичной. С момента своего появления он очень долго был на второстепенных ролях, заполняя средние нейтральные голоса в общей звуковой гармонии. И хотя свои сольные возможности альт проявил к середине XIX века, следует признать, что еще каких-то 30 лет назад альтистов, что называется по убеждению, можно было пересчитать по пальцам. К счастью, благодаря Юрию Башмету, альт все-таки занял достойное место в ряду прочих музыкальных инструментов. Сейчас забвение, в котором долгое время пребывал этот великолепный по тембру инструмент, кажется по меньшей мере странным. Его технические возможности не уступают скрипке, а по мнению Башмета, кое в чем и превосходят. Мастера всегда делали большие альты, звучание которых было без преувеличения завораживающим. Но такие инструменты не пользовались популярностью музыкантов. Играть на них было очень неудобно. Поэтому получился интересный парадокс. Скрипачи всегда искали скрипки, которые красиво звучали, а альтисты пренебрегали красивым звучанием и выбирали для себя инструменты небольшого размера. Долгое время композиция

чтобы Альт вышел из захватившего его искусственного оцепенения. И этот шаг сделал французский композитор Этьен Миюль. Он написал целую оперу без первых и вторых скрипок и поручил Альтам исполнить основную и наиболее высокую партию струнных. Позже Гектор Берлиоз, страстный поклонник Альта и его большой ценитель, написал симфонию «Гарольд в Италии», где поручил Альту главную партию. Известный исторический факт, что многие великие скрипачи, например, Паганини, Сивори, Вьотан и Аляр, очень любили исполнять партию Альта в квартетах. Более того, Вьотан был обладателем чудесного альта, работы Паоло Маджини, и довольно часто выступал о нем в своих концертах. Играл на альте в своих концертах и учитель Паганини, скрипач Алессандро Роля, чем вызывал неизменный восторг у слушателей.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Единую цифровую платформу креативных индустрий запустили в Казахстане. Казахстанка стала первой на Славянском базаре 2026. Флейта, фортепиано и саксофон встретятся на сцене Астана Опера. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан запустил единую цифровую платформу «Казах Креатив», предназначенную для представителей креативных индустрий, передает Казинформ. Платформа создана на базе портала «Казах Калча» и станет единой цифровой экосистемой для регистрации субъектов креативных индустрий, взаимодействия с государством и расширения доступа к мерам поддержки. Теперь представители креативной экономики могут зарегистрироваться в разделе «Казах Креатив» на портале www.kazakhculture.com, открыть личный кабинет и получить доступ к широкому спектру цифровых сервисов. После регистрации пользователи смогут управлять своим профилем, публиковать информацию о проектах и услугах, получать уведомления, а также подавать заявки на участие в программах государственной поддержки. Казахстанская певица Агарки Амалят заняла первое место на международном конкурсе «Славянский базар». Вместе с ней участвовали 19 исполнителей из разных стран, передает 24KZ. К выступлению артистка готовилась почти полгода, а чтобы попасть на конкурс, 8 раз проходила отборочные кастинги. Конкурс оценивала международное жюри, в состав которого вошли представители Беларуси, России, Турции, Грузии и Германии. Казахстан в судейской коллегии представлял народный артист Алишер Каримов. Напомним, помимо победы Агарки Амалят, призовое место завоевала и юная представительница Казахстана.

15-летняя Жасмина Тузелова ранее стала лауреатом второй степени детского вокального конкурса. Концерт камерной музыки в рамках цикла «Музыкальные каникулы в Астана Опера» представят молодые казахстанские музыканты, обучающиеся в ведущих зарубежных вузах. 25 июля на музыкальном вечере флейта, фортепиано, саксофон выступят флейтистка Камиля Исмагулова, пианистка Айша Раимхан и саксофонистка Ажар Раимхан. Концерт раскроет богатство тембров и художественных возможностей трех инструментов. Прозвучат как сольные номера, так и ансамблевые сочинения, объединяющие классику и современность. Отметим, выступление в проекте «Музыкальные каникулы в Астана Опера» становится для артистов важным этапом творческого пути. Это возможность представить результаты своего развития, выразить благодарность наставникам и разделить с публикой искреннюю любовь к музыке. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радио концерті.
3: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радио концертін тыңдаңыздар.

0: Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает Радио Классик и программа «Джаз Тайм». В эфире «Вечернее настроение». Вашему вниманию будет представлена подборка мелодичных и комфортных композиций в исполнении современных джазовых музыкантов. Программу откроет американский джазовый гитарист и композитор, бывший участник группы 4Play Чак Лоэб, с композицией «Just Us».

Омар Хаким, один из самых успешных сессионных музыкантов начала 21 века. Игру выдающегося барабанщика можно услышать в композициях Wes Ripott, Джорджа Бенсона, Майлза Дэвиса, Стинга, Мадонны, Брайана Ферри, Селин Дион, Фу Файтерс и многих-многих других. Далее для вечернего настроения идеально подходит музыка в исполнении Йо-Йо Ма и Криса Ботти.

Ричард Эллиот родился вдалеке от родины джаза, в Шотландии, что не помешало ему стать одним из самых известных саксофонистов смуз-джаза. Великолепная техника, экспрессия и полная свобода творчества – это его характерные черты. Прозвучала композиция «Slow Burn» в исполнении Ричарда Эллиота. Сегодня в рубрике «Вечернее настроение» прозвучали произведения в исполнении Чака Лоэба, Омара Хакима, Йо-Йо Ма, Криса Ботти, Ричарда Эллиота – и в завершении выдающийся современный джазовый гитарист Ли Ритенур с композицией «Fatback». Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.